0: Иисуса обычно окружало очень много людей. А так как Он любил и принимал всех, то к Нему тянулись даже такие люди, которых никто не любил. Нищие, бомжи, самые неуважаемые в народе люди. Все чувствовали себя в общении с Иисусом Христом спокойно и радостно. Он никого из них не презирал, никого не отгонял от себя. Сам же Иисус был очень уважаемым человеком, раввином, то есть учителем закона Божьего. Люди знали, что Он мог исцелять даже слепых. А тут с разными нехорошими людьми общается. Так считали священники, книжники и фарисеи. Они были очень недовольны Иисусом и часто Ему это высказывали. А Он рассказывал им притчи, чтобы объяснить свое поведение и то, как на все это смотрит Бог. Однажды Иисус рассказал притчу об отце, у которого было два сына. Когда младший подрос и мог уже стать самостоятельным, он попросил отца отдать ему его часть наследства. И отец разделил между сыновьями свое имение. Он дал младшему сыну его часть деньгами, и тот уехал в дальнюю страну устраивать свою жизнь. Старшему сыну отец отдал все остальное. Прошло много времени. Старший сын работал на поле, по дому, следил за стадами и работниками. Словом, всегда был в делах и заботах. О младшем сыне ничего не было слышно. Отец очень скучал по нему. Но вот однажды отец увидел вдали нищего, ободранного и худого молодого человека. Отец, с нетерпением ждавший сына, сразу узнал его и бросился ему навстречу. Да, это был его младший сын. Но в каком состоянии? Он промотал все свои деньги, дошел до того, что стал пасти свиней чужих людей. И тогда он понял, в доме отца ему было лучше всего. «Пойду в дом отца, попрошу у него прощения и умолю принять число своих слуг», — решил младший сын. Так он и сделал, и теперь шел домой. А отец выбежал ему навстречу, обнял сына, целуя и радуясь, как ребенок. Младший сын попросил прощения, и отец на радостях подарил ему обувь, новую одежду, перстень на руку и велел устроить пир. Сказано, сделано. Слуги рады стараться. Хозяин их такой счастливый и щедрый, ведь сын его пропадал и нашелся. В это время с поля возвращался старший сын. Он услышал пение, игру музыкальных инструментов и шум голосов пировавших людей. «Что тут происходит?» — спросил он одного из слуг, который как раз нес в дом свежие ароматные лепешки. «Твой брат вернулся. Отец так рад, что велел устроить празднество. Заходи, порадуйся с отцом», — ответил слуга. И заторопился дальше. Но старший сын в дом не пошел. Он очень огорчился, даже рассердился. Вышел к нему отец, счастливый, с улыбкой на лице. «Заходи, повеселись с нами. Твой брат вернулся живым и невредимым. Я был с тобой все эти годы и работал, не покладая рук на полях твоих. А ты мне такого пира ни разу не устроил. Да что там? Ты мне и козленка не дал, чтобы мы с друзьями могли повеселиться», — гневно ответил отцу старший сын. «А этот твой сын прокутил все свое наследство, кто знает с кем, а ты его принимаешь с распростертыми объятиями. Не зайду в дом». «Дорогой мой, как ты можешь такое говорить? Ведь все мое твое. Ты мог делать, что хотел, и брать, что желал. Но ты никогда не считал наш дом своим домом. В этом твоя проблема. А тебе нужно бы радоваться, что твой брат был мертв, а теперь жив. Пропадал, а теперь нашелся», — сказал отец и зашел в дом, где царили радость и веселье. А старший сын остался вне дома, недовольный, сердитый и несчастный.
1: Вот такую притчу Иисус рассказал фарисеям, когда они ругали его за то, что он дружит с грешниками. Прочесть эту притчу ты можешь в 15 главе Евангелия от Луки.
2: Сегодня вечером я обязательно еще раз прочитаю эту притчу. Я раньше никогда не думала о старшем брате блудного сына.
1: Он проявил недовольство в то время, когда должен был радоваться. Я бы хотела, чтобы вы вспоминали эту притчу, когда уныние и недовольство охватывает вас. У нас всегда есть причина для радости и благодарности Господу.
3: Теперь я буду стараться не походить на старшего брата из притчи о блудном сыне.
1: Молодец, Петя.

Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10, Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапывающий утром, припустил сильнее. «Наверное, зарядил надолго», — заметил Иван, озабоченно глядя на небо, затянутое серыми тучами. «Так не вовремя эта сырость сейчас, когда начался сенокос». Петя согласно кивнул, прислушиваясь, как по жестяной крыше мелкой дробью стучит дождь. Посмотрев на открытое окно хозяйского дома, Иван подумал: «Наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он в плохом настроении. Сейчас как никогда нужно солнце и только солнце. Но чем заняться сегодня?» Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика. «Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать? Переждать дождь или начать резать солому? Беги быстрее!» Петя послушно побежал к открытому окну и хотел уже взобраться на завалинку, чтобы заглянуть в комнату, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина. «Я не думал, что Петька такой нерасторопный. Вот потому он мне и противен». От неожиданности Петя застыл на месте. «Такой мямля!» — продолжал возмущаться Рихтер. «Какая от него польза?» «Никакой. Надо найти другого мальчика, и все». Не успел Петя отойти от окна, как открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин. «А, вот ты где! Что ты здесь делаешь?» Казалось, его гневные слова придавили Петю к стене. Не в силах сдвинуться с места, он пролепетал: «Должны ли мы...» «Марш солому резать!» — замахнулся хозяин. «Наемные мальчишки нужны здесь не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно, и все не просятся на работу». Рихтер был прав, и Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кровь над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. А когда Рихтер о чем-то спрашивал его, он вздрагивал и отвечал так тихо, что сам едва слышал свои слова. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи». И всегда, когда Петя слышал резкий окрик: «Эй, ты, мальчишка!», он думал: «Вот сейчас он мне об этом скажет». Затаенной тревогой Петя встречал каждый новый день. А по вечерам, когда в доме становилось тихо, он долго не мог уснуть. «Вот если б сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама», — горестно вздыхал он, — «оттуда уже никто не выгонит». Наконец установилась хорошая погода, и начался сенокос. «Что это в последнее время случилось с Петей?» — качая головой, спросила хозяйка у служанки. «Иногда он просто стоит и задумчиво смотрит на небо, а то вдруг так рьяно возьмется за работу, будто ему одному все это надо сделать». «Я тоже это заметила», — подтвердила служанка. «Что-то с ним не то». Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности, и когда учитель на уроке делал ему замечание, то в его больших темных глазах появлялось глубокое отчаяние. «С Петей происходит что-то неладное», — сказал как-то учитель своей жене, учительнице воскресной школы. «Он стал каким-то непонятным, отрешенным». «Неужели?» — удивилась она. «А у меня на уроках он всегда внимательно слушает и довольно-таки правильно отвечает на вопросы». Как-то раз после обеда хозяйка послала Петю в лавку за продуктами. На обратном пути его остановила жена учителя. «Петя, что с тобой случилось?» — ласково спросила она, заметив в его тоскливом взгляде невыразимую грусть. Петя опустил глаза. «Когда...» выдавил он, запинаясь. «Когда же я, наконец, умру?» «О чем ты говоришь?» — воскликнула она, пораженная его вопросом. «Я хочу умереть», — доверчиво сказал он, и, увидев сострадательный взгляд любимой учительницы, добавил: «Потому что с неба уже никуда не надо уходить». «Неужели тебе плохо живется у Рихтера?» — участливо спросила она. «Как я знаю, хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?» «Нет», —
Хозяин сказал, что я ему противен, поэтому я хочу умереть». После этого признания у Пети посветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его. «Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?» — спросила учительница притихшего Петю. «Бог», — не задумываясь, ответил он. «Правильно. Значит, твоя жизнь принадлежит Богу?» «Да», — согласился Петя. «В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в Божьей руке. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. И этой цели мы должны достигнуть. Ты знаешь, для чего Бог дал тебе жизнь и что Он ждет от тебя». «От меня?» «Да, от тебя», — повторила учительница. «Ведь Он не напрасно так повел твою жизнь, чтобы ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя послал туда сам Бог. Он хочет там тебя чему-то научить. Это похоже на то, как учитель задает задание, а потом проверяет, как ты его выполнил. Может быть, ты и не знаешь, какому уроку тебя хочет научить Бог, но Небесный Отец все знает. Каждый день Он внимательно наблюдает за тобой, как ты выполняешь Его поручение, что успел сделать и как. Помни, что ты выполняешь часть Божьего урока, когда охотно и хорошо делаешь то, что тебе поручено. Придет время, и Небесный Отец скажет: «Задание, которое я дал Пете, он выполнил, и теперь может идти ко мне на небо». Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печальным. «Ты любишь своего хозяина, Петя?» – неожиданно спросила она. «Нет», – безразлично ответил Петя. «Поэтому тебе трудно быть послушным». Петя потупил голову. «Это как раз и есть часть того урока, которому тебе надо научиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы любили друг друга. Тебе сейчас это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но это заповедь нашего Господа, и мы должны исполнить ее. Ты молись, проси у Бога помощи, и увидишь, что все пойдет по-другому». Петя тяжело вздохнул и подумал: «Как можно любить такого человека, как Рихтер?» «В Библии сказано, — продолжала учительница, — что всякое дело мы должны делать так, будто делаем его для самого Бога. Ты попробуй так жить. И когда Рихтер поручит что-нибудь такое, что тебе не очень хотелось бы делать, ты молись: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался с учительницей и бросился бежать по узкой тропинке к дому так быстро, что чуть не сбил с ног служанку, шедшую навстречу. «Тише ты!» – остановила она его. «У нас ведь такое несчастье. Уже и доктор приехал. Только ты ушел, так это и случилось». «Какое несчастье?» «Хозяин поскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови». Служанка подхватила ведра и побежала к колодцу.

Из дома вышла заплаканная хозяйка, а за ней доктор. «Не отчаивайтесь, матушка Рихтер», — успокаивал он. «Нужен только уход, и все будет хорошо. Думаю, этот мальчик вам очень пригодится», — показал он на Петю. «Что он сделает?» — вздохнула хозяйка и с сожалением покачала головой. «И почему это случилось именно сейчас, когда все на сенокосе и нет ни одного свободного человека?» «Вот-вот, поэтому я и говорю за мальчика. Я же хорошо понимаю, что вы нужны больше на дворе, среди людей», — живо добавил доктор. «А он прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я тщательно обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодный компресс и дает микстуру. Нужно еще затемнить комнату и выгнать мух. Всего вам доброго», — попрощался он и ушел. В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставление. Ему так хотелось научиться делать все как для Бога. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. На Петю вдруг напал такой страх перед предстоящим делом, что он готов был отказаться от него. Но может быть это и есть то дело, которое поручает ему Бог. Петя встал с постели и опустился на колени. «Иисус, я боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это делать как для Тебя. Помоги мне». После молитвы на душе у Пети стало спокойно. Он повернулся на бок и заснул крепким сном. Хозяйка встала рано утром и, обсудив с хозяином распоряжение доктора, сказала: «Сейчас я сделаю тебе компресс, а потом разбужу Петю. Он будет ухаживать за тобой. В свободное время я буду приходить к тебе». Когда она вышла в кухню, то от удивления остановилась. Петя стоял посреди комнаты, готовый к работе. «Ай-яй-яй, Петя, ты сам так рано поднялся?» — всплеснула она руками. «Хорошо, я сейчас приготовлю завтрак, и ты отнесешь его хозяину». Петя взялся помогать ей. Вскоре за накрытый стол сели завтракать косари. «А теперь, Петя, налей чашку молока, возьми хлеб с медом и отнеси хозяину», — скомандовала хозяйка. Петя робко вошел в комнату и бросил неуверенный взгляд на кровать, где лежал хозяин, бледный, с перевязанной головой. Смерив мальчика холодным взглядом, Рихтер закрыл глаза, но до его слуха долетели чуть слышные слова: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Пересилив страх, Петя подошел к кровати, поставил поднос на стол и подал хозяину бутерброд. Пете жалко было смотреть, как хозяин, превозмогая боль, с трудом приподнялся на локоть. Петя тут же поправил ему подушку. Заметив это, Рихтер подумал, что мальчишка имел в виду, когда прошептал эти слова. В полдень с наступлением жары головные боли у хозяина усилились. Он сначала тихо, а потом все громче и громче стонал, звал жену. Петя вспомнил о холодной повязке, мигом принес воды и положил мокрое полотенце на горячий лоб. Рихтер в сердцах отругал мальчика за неловкость. С плохо выкрученного полотенца текли струйки воды по лицу и шее. Петя быстро снял его, дрожащими от волнения руками отжал и снова положил на лоб, повторяя при этом свою короткую молитву. Это был как раз тот момент, когда он охотно убежал бы и делал самую трудную работу, лишь бы не прислуживать хозяину. Целый день Петя отгонял мух, поправлял сбившуюся подушку, подавал чай из трав и старательно ставил компрессы. Доктор остался доволен таким уходом. «Как хорошо, что ты закрыл ставни», — похвалил он мальчика. «Вот такой полумрак как раз и нужен больному». Расспросив о состоянии Рихтера, доктор дружески похлопал Петю по плечу. «Прекрасно, так и продолжай». Петя покраснел и подумал, доволен ли мной Бог, так же как доктор. Потянулись длинные однообразные дни. Петя так и оставался санитаром. Рана на голове хозяина зажила быстрее, чем предполагал доктор, но обострился ревматизм, несмотря на то, что стояла июльская жара. Рихтер кряхтел и стонал при малейшем движении, и Петя постоянно поправлял то подушку, то одеяло. Ему казалось, что от этого больному будет легче.
По несколько раз в день Пете приходилось обращаться к Богу за помощью и повторять: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Он заметил, что многое ему уже давалось легко, и страх перед хозяином постепенно уменьшался. Теперь в сердце Пети появилось сострадание к нему, и очень часто хотелось сделать ему что-то приятное. Рихтер тоже стал относиться к Пете дружелюбнее. Если случалось, что мальчик выходил на время куда-нибудь, хозяин с нетерпением поглядывал на дверь. Когда же за ним принималась ухаживать жена, он недовольно ворчал: «Не так, не так. Петр кладет подушку больше на левую сторону. Да и делает это он побыстрее. Оставь, я подожду, пока он придет». Это радовало хозяйку, потому что она жалела Петю. Однажды к Рихтеру пришел его старый друг Фогель. Он долго наблюдал, как мальчик ухаживает за хозяином. «Так-так», — сказал он, как бы между прочим, когда Пети не было в комнате. «Такого мальчишку я бы с удовольствием взял себе. Мой ничего подобного не может делать. Вообще мой врет и крадет, и к тому же языкастый. Я хотел тебе сказать, что если ты намерен заменить его...» «Кого заменить?» — насторожился Рихтер. «Петра, ты же сам когда-то говорил», — напомнил ему Фогель. «Ничего не знаю», — раздраженно ответил тот. «Он мне самому нужен». Прошло несколько дней, как-то вечером Рихтер сказал жене: «Наш Петр ходит как оборвыш. Мне уже стыдно перед людьми. Ему вообще-то давно положено дать новую одежду». «Да-да», — поддержала его жена, — «просто я думала, что старая одежда еще выдержит до его ухода». «До какого ухода?» — строго спросил хозяин. «Он должен жить у нас. Давай об этом больше не будем говорить. Мальчик останется у нас навсегда. Дадим ему нашу фамилию, и все». В это время вошел Петя и услышал последние решительные слова Рихтера. В растерянности он остановился посреди комнаты и непонимающим взглядом посмотрел на хозяина. Потом подбежал к нему, обхватил руками его колени и зарыдал. «Петр, Петр!» Рихтер по-отцовски провел ладонью по его мягким волосам. «Ты ведь совсем не такой мальчик, как другие. Ты останешься у нас и будешь нашим сыном. Ты нам очень нужен». Хозяйка на радостях выскочила из комнаты и тут же передала эту новость служанке. «Представляешь, Петя останется у нас навсегда. Мы принимаем его как сына». Приятная весть быстро облетела поместье Рихтера. Многие радовались, что у мальчика-сироты наконец-то появился родной дом.

Прошел сенокос, кончилось лето. В школе опять начались занятия. Учительница, увидев Петю, подошла к нему, а он будто того и ждал. «Это просто чудо», — восторженно сказал он, глядя на нее сияющими глазами. «Да, Бог сделал чудо. Теперь у тебя есть дом», — подтвердила она. «А ты все еще хочешь умереть и пойти на небо?» Петя немного подумал и сказал: «Когда-нибудь да. Но сейчас я нужен Рихтеру. Мне ведь надо выполнить то, что поручил Бог». «Пусть Господь благословит тебя, Петя. Старайся всегда делать все так, как для Господа, и будешь иметь успех».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз мы начали читать первую главу, рассказывающую о видении, в котором перед пророком предстало облако с подобиями четырех животных. А в лице каждого из этих животных угадывались очертания человека, льва, тельца и орла. Четыре существа из видения Иезекииля напоминают нам херувимов, которые в Эдемском саду охраняли подступы к древу жизни. Как вы, наверное, помните, эти создания не прогоняли людей подальше от Бога. Путь к Богу для людей был открыт. Но вспомните, что получили Адам и Ева после грехопадения, когда покинули рай. Шкуру убитого животного, из которой была сделана их одежда. И только тогда врата рая затворились, а у ворот был поставлен херувим, чтобы закрывать людям доступ к Богу. Шкура животного указывала на то, что человеческие грехи могут быть искуплены только кровью. А когда Моисей сделал крышку для ковчега Завета, то сверху на жертвенную кровь также смотрел херувим. И это была та же самая картина, которую видели Адам и Ева, прощаясь с раем. Теперь человек мог прийти к Богу только через кровную жертву. То же самое сказал наш Господь. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, мы читаем такие слова Христа. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, читаем повествование первой главы, рассказывающее о животных из видений Иезекииля. Послушайте стихи с 12 по 14. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Бог движется вперед неуклонно. Он без колебаний устремляется к достижению своего замысла. Ничто не может задержать его, ничто не помешает ему. «Бог есть свет», — говорит нам.

всякого греха. Святость Бога обжигает нас, если мы не искуплены кровью Христовой и не облачены в одежду Его праведности. Нельзя сказать, что Бог в этом видении является Иезекиилем. А если Он является, то разве что чисто символически. Ни один человек никогда не видел Бога. Моисей просил Бога явить ему Божью славу, и Бог сделал это. Но так, что Моисей видел только славу Бога. Самого же Бога он не видел. Господь сказал ему: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Мы можем прочитать об этом в книге «Исход», глава 33, стихи с 18 по 23. «Человеку было запрещено изготавливать образы Бога». Об этом написано в 20 главе «Исход», стих 4. Мы не знаем, как Бог выглядит. Мы не знаем даже, как выглядит Господь Иисус, когда Он был человеком. Но в сердце людей не исчезает желание видеть Бога. Я думаю, все идолопоклонники этого хотят. Хотя идолы — это искаженные, несовершенные образы, их существование доказывает, что люди хотят видеть Бога. Но Бог предпочел не показывать людям своего лица. Читаем первую главу Иезекииля далее. Послушайте стихи 15 и 16. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе». Здесь я хотел бы снова подчеркнуть, что Иезекииль пророчествует совсем не о нашем веке механики. И даже не об изобретении колеса. Я уверен, что когда-то давно человек срубил дерево, отрезал часть бревна и обнаружил, что получилось колесо. Потом он сделал двухколесную тележку, потом четырехколесную, а потом и автомобиль. Но если вы полагаете, что видение Иезекииля об изобретении колеса и автомобиля, то могу сказать вам одно. Думать так нелепо и неразумно. Все это ерунда. Мы должны прочесть следующий, 18 стих, чтобы лучше понять, что значат эти колеса. «И ободи их высоки и страшны были они. Ободи их у всех четырех вокруг полны были глаз». Бог ничего не делает просто так. Мы живем во вселенной, которая существует не бесцельно, не бессмысленно. Божий замысел касается каждого атома, сотворенного им. И в его замысле, друзья мои, есть место для каждого из вас. Раз мы с вами живем, значит, мы входим в Божий план. И Бог сознательно и целенаправленно доводит до завершения свой замысел в этом мире. А Божье око видит мир настолько отчетливо, что замечает все происходящее. «Ободье у всех четырех колес полны глаз». Послушайте теперь стихи 19 и 20. «И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ним, ибо дух животных был в колесах». Теперь мы видим, что эти колеса — символ неустанной деятельности и энергии Бога. Наш Бог всемогущ. Господь Иисус сказал, как написано в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Бог движется вперед. И он осуществит свой замысел. В четвертой главе Откровения мы снова встречаемся с четырьмя существами из видения Иезекииля. Они сидят вокруг Божьего престола и выполняют две функции. Во-первых, они охраняют престол, чтобы грешники не входили в присутствие Бога. Во-вторых, они показывают путь остальным. Херувим показывает людям,

что дорога домой только одна — через крест. Однако я думаю, что видение Иезекииля гораздо серьезнее. Пророк видит здесь Херувима, парящего над миром и распространяющего милость Божью на крохотный кусочек праха, летающий в космосе. Кто-то сказал, что человек всего лишь прыщик на коже второсортной планеты. Но когда Христос умер за нас, Бог превратил весь мир в крышку ковчега. И в результате сейчас Бог готов принять любого грешника, который приходит к Нему через жертву Иисуса Христа. Послушайте стихи 26 и 27. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Я представляю себе сапфировый престол в голубом небе. Он сверкает всеми гранями, искрится как радуга. Этот свет ослепляет. Престол полон энергии, как ракета на взлете. Он движется, как колесница. Он не покидает землю, а приближается к ней. И я вижу парящего над миром Херувима. Я вижу крест Агнца, закланного за грехи мира, и его кровь. Я вижу крышку ковчега, а вместе с ней и осеняющую наш мир милость Господа. Апостол Павел писал в послании к римлянам, глава 9, стих 15, о том, как Всевышний Господь Бог говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». А пророк Иезекииль в 18 главе стих 20 говорит нам: «Душа согрешающая, она умрет». Через этих людей Бог, обличающий нас во грехе и одновременно с обличением предлагающий милость, говорит нам, не только дому Израиля, но и всему миру: «Вы можете прийти ко мне. Я предлагаю вам спасение. И я сделаю все для того, чтобы вы спаслись». Послушайте теперь 28 стих 1 главы Иезекииля и начало 1 стиха 2 главы. «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголющего, и он сказал мне». Такое было видение подобия славы Господней. И Иезекииль увидел больше, чем Моисей, Давид, Исаия или Даниил. Он увидел подобие славы Божьей, не Божье лицо, а только подобие Его славы. В своем видении он попал в присутствие Бога. Когда Господь Иисус пришел на землю и принял человеческий облик, Его славы не было видно. А здесь мы читаем о том, как пророк Иезекииль увидел славу Господа. «Увидев это, я пал на лицо свое». Это видение, видимо, произвело громадное впечатление на Иезекииля, и оно должно произвести не меньшее впечатление на нас, так чтобы мы в результате воскликнули: «О Боже, я потрясен Твоим величием! Я заблудился и отчаянно нуждаюсь в Тебе! Я обращаюсь к Тебе и принимаю Тебя». В Священном Писании мы читаем о том, что когда люди приходят в присутствие Бога, они падают ниц, признавая свою ничтожность. Исаия, например, восклицает в 6 главе стих 5: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». В присутствии Господа этот человек не смог устоять на ногах. Пал ниц и пророк Даниил в подобной ситуации.
то же самое произошло и с Иоанном на острове Патмос. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый», — пишет он в первой главе Откровения, стих 17. «Как же велик наш святой Бог! Сейчас я могу видеть его величие только краем глаза, словно из расселенной скалы. Но однажды я увижу лицо моего Спасителя. Сейчас я пока что не знаю, как он выглядит, но я с нетерпением жду этого дня». Итак, Бог обращается к пророку, призывая его к служению. Этому обращению посвящены главы 2 и 3. Послушайте окончание 1 стиха 2 главы. «И он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Очевидно, после видения Иезекииль уже не стоял на ногах, а лежал лицом вниз. Теперь Бог собирается призвать его к служению и наделить необходимой силой. «Сын человеческий», — Бог обращается к нему. Это обращение в книге Иезекииля встречается ровно 100 раз. Пророка Даниила Бог тоже называл сыном человеческим. И это все. В Ветхом Завете Бог называл так только 2 человек. В Новом Завете сыном человеческим называл себя также наш Господь. Он применяет это сочетание по отношению к себе 86 раз в Новом Завете. И называя себя сыном человеческим, Христос свидетельствовал, что никакие оскорбления и унижения не могут воспрепятствовать его грядущему прославлению. Он обязательно воскреснет и вознесется на небо, как первенец из умерших. Иезекиилю тоже приходилось пройти через унижение. Если бы меня спросили, на чьем месте мне хотелось бы оказаться, на месте Даниила, Иеремии или Иезекииля, я сказал бы, что на месте Иезекииля. Конечно, Даниилу при Вавилонском дворе угрожали опасности. Представьте себе, ему пришлось провести ночь во рву со львами, и если бы Бог не вмешался, то они сожрали бы его. Но лучше быть на его месте, чем на месте Иезекииля, потому что Даниил, по крайней мере, жил в роскоши во дворе вавилонского царя. Иеремия в то время также жил достаточно спокойно, хотя ему тоже угрожало множество опасностей, когда народ угоняли в рабство. Но задача Иезекииля была очень и очень сложной. Ему пришлось обращаться к народу, состоявшему из отступников. Его послали к людям, которые считали себя народом Божьим, но на самом деле бунтовали против Бога. Итак, на Иезекииля нисходит Дух Божий, чтобы приготовить его к служению. Об этом говорится во 2 стихе 2 главы. «И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Божий Дух наделяет Иезекииля способностью выполнить порученное ему задание. Я считаю, что когда Бог призывает вас что-либо сделать, Он обязательно дает силы сделать это. Фактически, работа Бога может быть выполнена только с помощью Божьей силы. Если Бог призвал вас сделать что-то конкретное, Он даст вам силы для этого. И вам лучше всего сразу же признать, что своими силами вы не сможете сделать то, что поручает вам Господь. Моисей, в конце концов, понял это после 40 лет блуждания в пустыне. Понял, что не сможет сам избавить свой народ. Бог сказал ему: «Я могу сделать это». Бог призвал его избавить этот народ, и Моисей смог это сделать не потому, что он был какой-то особенный, но потому, что доверился Богу. Эта истина относится и к нам с вами, к нашему служению, к нашим проповедям, к миссионерской работе. Однажды ко мне пришла молодая пара. Они сказали, что призваны работать миссионерами. Я расспросил их об этом, потому что, честно говоря, не ощущал в них такого призвания, но вместе с тем, конечно же, не хотел им и мешать.
К тому времени они уже один раз уезжали в Африку, но по какой-то случайности им пришлось вернуться обратно, и они были расстроены этим обстоятельством. Им казалось, что Бог отвернулся от них. Они хотели работать миссионерами, пострадать за веру, а Бог им этого не позволял. И вот я спросил их: «Как вы полагаете, может ли быть такое, что Бог призвал вас к миссионерскому служению, но не дал для этого сил и возможностей?» Оказалось, что эти люди никогда не смотрели на свое миссионерское служение именно с такой точки зрения. И в связи с этим поучительным случаем, друзья мои, я хочу сказать: если вы призваны Богом на какое-то служение, то Он обязательно даст вам силы справиться с поручением. Важно только быть уверенным, что Бог действительно призвал вас сделать нечто определенное. Иезекиилю досталось такое трудное поручение, что мы даже не можем себе вообразить ничего сложнее. Я думаю, что если бы Бог велел мне сделать нечто подобное в самом начале моего служения, то я сказал бы: «Послушай, Господи, я отказываюсь. Лучше я буду работать в банке и делать карьеру там. Но я рад, что Бог не давал мне таких поручений, как Иезекиилю, потому что я должен осознать, трусоват, как и все мои предки. И я искренне восхищаюсь отвагой Иезекииля. Послушайте, что велел ему Бог. Читаю вам стихи 3 и 4 из 2 главы. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог». Бог говорит пророку ужасные слова: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным». Слово «непокорные» встречается в книге Иезекииля снова и снова. Оно значит, что эти люди не на шутку ополчились против Бога. А вот слово, которое переводится здесь как «люди», — это не просто народ. Обычно народом Бог называл своих избранных. Здесь же использовано другое еврейское слово — «гой». Так евреи говорили о язычниках, чужаках. И вот такими язычниками, чужаками, они стали теперь для своего Бога, который называет их непокорными людьми, ибо они восстали против Него. Вы, может быть, возмущенно скажете: «И как это Израиль докатился до такой безбожной жизни?» Но оглянитесь и посмотрите, что происходит вокруг вас. Друзья мои, как показывает мой опыт, сегодня бывает труднее всего донести благую весть до членов церкви. И задача моих собратьев, христианских служителей, очень сложна. Сегодня быть служителем церкви непросто, если только вы собираетесь придерживаться Слова Божьего и говорить то, что повелевает Бог, а не то, что хотят услышать от вас грешники, пришедшие в церковь. Так что я посоветовал бы всем молодым людям, желающим нести Божье служение, хорошенько подумать, действительно ли это ваше призвание. Если вы не уверены, то, может быть, вам лучше стать страховым агентом или заняться чем-то другим. Итак, друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.